журналу, от пикету Свето Галу Динай, у Юрию Марию Кужмони с Гирана Бискики, да и после Гомес попратится, а Басюаски ту с Палву Панчако, с Китоки Чеверикой, Динай Китока с Гилой Сырник Дзеня Буна Жемос, Динай Нера Крапялю, не Жидзе Обелайтес, не Дзикста Баравика и Ржаму Гютинера. Уж тот ног с тапапайо с высоко с маракуйо с у авокады грецененей норен реки степ. Тинай кита прокуая с китоки типок штукой, тинай тавем и шкангали нутручит смуглиз. Тинай кита бдейнуая, кита пертанцавоя, цик тай чет нас далекас, кацанай ти... Ти ирги буна и вот зе,

Идет зек оценой марцингоню 100 цен. Ишкел и сава водяга сверш веско. Яшку пелок, я с кадру сава не сабне.